0: По шатким деревянным ступенькам крыльца, рассохшимся от жары, Нюрочка выбежала во двор.
1: «Миша! Миша!» —
0: позвала она тоненьким голосом. Ответа не было. Смело ступая босыми ногами, привыкшими ходить без обуви, Нюрочка направилась к ветхой калитке. Выйдя через нее, девочка оказалась на широкой деревенской улице, пыльной посередине и поросшей по краям с порошком да калачиками. Несколько кур с удовольствием купались в пыли. Около соседнего дома привязанная веревкой коза торопливо ощипывала листья с куста рябины. Нюрочка окинула улицу своими темно-карими серьезными глазами. Брата не было видно. Наверное, ушел со старшими ребятами на выгон. Нужно его найти. Мама, уходя чуть свет на работу в колхоз, оставляла на столе накрытую льняным полотенцем еду. Краюху хлеба, перья зеленого лука, несколько вареных в кожуре картошек, иногда маленький кусочек сала. Это был и завтрак, и обед для Нюрочки, ее трехлетнего брата Миши и старенькой бабушки. Бабушка была не родная, верующая старушка, которая приютила их семью после того, как их отец погиб, а изба сгорела. Дом бабушки Ивановны был очень маленьким. В нем была только одна комната и холодные сени. Большую часть комнаты занимала русская печь. Справа от нее, у окна, стоял грубый стол. Около него лавка и мамина зингеровская швейная машина. Слева от печи в углу поместилась деревянная кровать. Бабушка почти не вставала с нее, потому что сильно болела. Ночью дети спали на печи. Мама ютилась на жесткой лавке. Обстановка в комнате была бедной. Жили скромно, кушали мало. Но мама учила молиться и благодарить за все Господа. Маме приходилось много работать, чтобы прокормить семью. Просыпаясь ночами, Нюрочка часто видела, как мама при свете керосиновой лампы шила на заказ платья, юбки, кофты. А с раннего утра мама торопилась в колхоз на прополку свеклы, на покос или на разные работы по наряду. Нюрочку она оставляла за хозяйку, наказывала следить за Мишей. А братик много времени проводил на улице среди мальчишек. Мишу Нюрочка очень любила. Он был не по годам серьезным, задавал своей старшей сестре много вопросов и, глядя на Нюрочку точно такими же, как у нее, темными и большими глазами, терпеливо ожидал ответа. Нюрочка старалась, как умела, рассказывать ему то, что знала сама.
1: «Миша!»
0: — снова позвала она брата. Вдруг Нюрочка услышала со стороны выгона громкие голоса и взрывы смеха. Быстрыми шагами она направилась туда, стараясь держаться подальше от козы, которую жуть как боялась. Завернув за угол крайней избы, огороженной высоким плетнем, она оказалась на просторной утрамбованной площадке. Большую ее часть занимал загон для колхозных овец, которые сейчас паслись где-то на пастбищах. Он был сбит из деревянных кольев и нестроганных досок. Ворота загона были высокими, но ветхими и разболтанными. Они еле держались на заржавевших крючьях навесов. То, что увидела Нюрочка, заставило ее остановиться и замереть на месте от ужаса. Миша сидел на самом верху ворот, судорожно вцепившись в их верхнюю перекладину побелевшими пальчиками. Его расширенные от страха глаза были полны слез. Соседские мальчишки со смехом и злобными шутками трясли ворота, открывали и закрывали, ворочая их на скрипучих навесах взад-вперед. Нюрочка не могла сделать ни шагу. Сердце ее, казалось, хотело вырваться из груди, Взгляд был прикован к маленькому братику. Но вдруг ручки Миши взметнулись вверх. Раздался пронзительный детский крик. Тело Миши скользнуло вниз. Он упал на утрамбованную овечьими копытами землю, глухо стукнувшись. Смех и крики мальчишек резко оборвались. Над выгодом пронесся еще один отчаянный громкий крик. Нюрочка не сразу поняла, что это из ее горла вырвался вопль жалости и бессилия. Робкая и тихая от природы, она ничего не могла сказать или сделать в защиту брата. Нюрочка задрожала всем телом и на негнущихся непослушных ногах направилась к Мише. Перед ее глазами все расплывалось, и только белым пятном выделялась распластанная на земле детская фигурка. Миша лежал, откинув голову. Руки его были раскинуты в сторону, глаза закрыты, лицо было бледным. Мальчишки бросились в рассыпную с выгона. От крайней избы к воротам быстрыми шагами шел дедушка Назар. Он успел схватить одного из мальчишек за рубаху и теперь тряс его, приговаривая: «Что натворили, бессовестные? Куда теперь бежите? Мы хотели проверить, трус Мишка или нет. Он сам вскарабкался наверх на перекладину», — заикаясь от испуга, пояснил мальчишка. Дед Назар отпустил его и подошел к склонившейся над братом Нюрочке. Не понимая, что произошло с Мишей, она тихонько сжимала его пальцы и трясла за плечо. Ей казалось, что он крепко уснул. «Ох ты, горемычный, не дышит!» — раздался над ее головой участливый голос деда Назара. «Сгубили мальчонку, поганцы!»
1: «Дедушка, а почему Миша не открывает глазки? Он умер!» — каким-то чужим, хриплым голосом спросила Нюрочка.
0: Дед Назар ничего не успел ответить. Миша тихо застонал, медленно открыл и снова закрыл глаза. Он был весь в пыли. Слеза стекла по щеке, оставляя светлый след. Нюрочка заплакала в голос. «Не плачь, детка, давай отнесем его домой. Матери-то, наверное, нету. Надо за ней быстрее ехать. Я сию минуту Гнедова запрягу», — приговаривал дед Назар, осторожно поднимая Мишу на руки. Миша поморщился и заплакал от боли. Его худенькие ручки бессильно свисали вниз. Лежа дома на лавке, застеленной дерюшкой, Миша продолжал тихо и жалобно плакать. Нюрочка гладила его по грязной щеке, по влажным от пота волосам и тоже плакала от жалости к брату. Бабушка вначале запричитала о случившемся несчастье, а потом, не имея сил встать со своей кровати, подняла руки и просила Бога: «Господи, ты наш врач и исцелитель, помилуй сиротку». Наконец Миша уснул. Дыхание его стало ровным, и только изредка во сне он вздрагивал и всхлипывал. Нюрочка сидела, прислонившись спиной к лавке, боясь разбудить брата. Прошло часа два, когда в сенях послышались тихие шаги, и в избу вошла мама.
1: «Как же так получилось, деточка?» —
0: почти шепотом спросила она дочку. Мама нежно провела рукой по щеке Миши. Он застонал и открыл глаза, но, похоже, не видел ничего вокруг. Бабушка Ивановна сказала маме: «Варя, надо срочно вести Мишаньку к врачу. Пока Назар не распряг коня, попроси, пусть в район вас свезет в больницу».
1: «И то правда», — отозвалась мама, — «побегу».
0: Вскоре мама вернулась и с Мишей на руках вышла из избы. Нюрочка, забежав вперед, открыла калитку и робко спросила.
1: «Мама, а можно мне с тобой?»
0: «Не, дочка, тебе нельзя. Будь дома». Тихо плача, Нюрочка смотрела вслед удалявшейся повозки. Ее большие карие глаза наполнились слезами. Вернувшись в избу, она легла на лавку и крепко заснула. Разбудил ее скрип двери. Это вернулись из больницы мама с Мишей. Нюрочка вскочила. Уложив стонущего сына на лавку, мама присела рядом и принялась по просьбе бабушки подробно рассказывать о поездке в больницу. Затаив дыхание и стараясь не пропустить ни слова, слушала ее Нюрочка. Из маминого рассказа она поняла, что Миша серьезно повредил позвоночник. И теперь не надо ждать хорошего. Мама плакала и вытирала слезы ситцевым платком, который она сняла с головы. «Ну, не убивайся, Варвара. Помолись Богу. Доверься Ему», — утешала ее бабушка. Потом они вместе молились, и мама перестала плакать. С того страшного, незабываемого дня прошло много времени. Миша продолжал болеть, хотя постепенно встал на ноги. Ходил он медленно, бегать не мог. Был очень худеньким и почти не рос. На бледном лице особо выделялись большие темно-карие глаза, как две яркие звездочки. В них было недетское выражение грусти и рассудительности. Миша был серьезным, разговаривал очень хорошо, не так, как его ровесники, которые шепелявили и не выговаривали многих слов. Однажды, ведя по улице Мишу за руку, Нюрочка услышала насмешливый голос из-за высокого плетня. «Богомольная идет со своим горбатым братцем!» Нюрочка догадалась, что это говорят о них с Мишей. «Но почему горбатый? Ведь Миша хороший, милый, добрый!» Она внимательно посмотрела на брата. Да, в его щупленькой фигурке все как-то не так. Плечи смотрятся неестественно разно, одно чуть выше другого. Шея казалась короткой. Худенькие ручки висели вдоль тела, как плеточки. А Нюрочка, несмотря на это, любит Мишу больше всех на свете, жалеет его и отдает ему все лучшее. Она даже не обращает внимания на его недостатки. Зато видит внимательные и добрые, доверчивые глаза брата. Видит его любовь и знает, что нужна ему. Нюрочка всегда будет заботиться о нем и никогда не оставит его в беде. Однажды к Нюрочкиной маме приехала из города родственница, которую мама называла няня Аленка. Увидев Мишу, она сразу же сказала. «Варя, что ты сидишь? Чего ждешь? Мальчонка ведь у тебя того! Ну, глянь внимательно!» Мама с грустью посмотрела на Мишу и ласково провела рукой по его волосам. Няня Аленка продолжала. «Давай поедем ко мне в Харьков. Я вас сведу к доктору. Он уже не молодой, хороший, говорят, умный. Осмотрит Мишу и скажет, как его полечить». Мама согласилась. Была осень. Работы в колхозе поубавилось, и можно было отпроситься на день-два. Мама сшила Мише новую рубаху из полосатой материи и штаны из своей старой юбки. Нюрочка не могла налюбоваться на своего новенького братика. Одежды у них было мало. У самой Нюрочки имелась только старая, много раз латаная юбка неопределенного цвета и уже малая ей застиранная кофточка. Обуви на лето не было вообще. С ранней весны, как только сходил снег, и до глубокой осени ходили босиком. А сейчас у Миши были даже дерматиновые тапки, которые купила ему мамина няня Аленка. Снова Нюрочка со слезами на глазах провожала брата с мамой. На железнодорожную станцию их отвез дед Назар. Через 3 дня, которые Нюрочка провела дома с бабушкой в тоске и слезах, вернулись мама с Мишей. Мама рассказывала бабушке о поездке, а Нюрочка, обняв обессилевшего спящего брата, внимательно слушала маму. «Больница там, тетя, огромная», — говорила она тихим печальным голосом. «Коридор широкий, лавки около кабинетов и людей много. Нас няня Аленка записала заранее. Вызвала медсестра по фамилии. Заходим в кабинет, а там доктор сидит в белом халате. Очки круглые, а сам старый уже». Нюрочка, глядя на маму влажными глазами, не пропускала ни одного слова. Она живо представляла себе и старого дедушку доктора, и круглые стекла его очков. «Так вот», — продолжала мама негромко и не спеша, — поздоровался он, расспросил, откуда мы и что болит. Я ж ему все и рассказала. Потом он говорит: «А ну, мальчик, пробеги в тот угол». А как он, горемычный, побежит, если он и ходит-то плохо? Вот пошел сынок и ножку тянет. Доктор внимательно так посмотрел и говорит мне: «Запомни, мамаша, не жилец он на этом свете». А Миша повернулся к доктору и спрашивает: «Дедушка, а что, я умру?» Доктор удивленно так посмотрел на него. Он не думал, что Миша все понимает. Он же у нас умненький. «Надо бы этому дедушке язык не распускать». Это так доктор сказал о себе. А мне потом уже наедине добавил, что долго сынок не проживет, и горб у него растет на спине. Нюрочка вздохнула и громко всхлипнула, представив своего братика согнутым, с большим горбом и длинной палкой. Она недавно видела, как такой горбатый старик проходил по их улице. «Ой, да что ж я при ребенке-то рассказываю?» — виновато спохватилась мама. «Шла бы ты на улицу, Нюра, зачем тебе все это знать? Мала еще». «Я уже большая», — тихо сказала Нюрочка. «Ну ладно, наверное, так», — согласилась мама и продолжала: «Не буду больше мучить Мишу поездками. Он так уморился в поезде, да по городу, в трамвае. И денег у меня нет. Потратила все, что было». Больше Мишу к врачам не возили. Он стал немного лучше ходить, но оставался маленьким, худеньким. Бегать и прыгать, как его сверстники, не мог. А на спине у него постепенно начал все больше выделяться бугорок горба. Задумчиво и как-то не по-детски смотрел он на играющих на выгоне ребят. Мальчики постарше часто обзывали его горбатым сиротой. Нюрочке жалко было брата. Молча, вытирая с глаз слезы, она брала Мишу за руку и уводила домой. А он, казалось, не обращал внимания на оскорбления. Миша мог часами наблюдать за голубями, парящими в голубом небе. Или, подозвав Нюрочку, показывал ей муравьев, несших травинку в несколько раз больше их самих. Или, сорвав цветок чайной ромашки, он долго и внимательно рассматривал лепестки, улыбался, о чем-то сосредоточенно раздумывая. «Нюрочка, Нюрочка, посмотри, какой красивый цветок! Это его Бог создал!» «Ну и цветок! Это же бурьян! Что в нем особенного?» — удивлялась Нюрочка. Однажды она слышала, как соседка говорила маме: «Странный он у вас, как будто знает то, чего я не знаю. Вроде как не от мира сего». «Да», — согласилась мама, — «я и сама его не всегда понимаю». Что значит «не от мира сего», Нюрочка не знала и спросила у мамы. «Так, доченька, неверующие люди говорят. А мы, дети Божии, знаем, что все будем у Господа на небе. Кто-то раньше, кто-то чуть позже. А Миша наш уже сейчас как будто не здесь, на земле живет. Он так любит о небе слушать, о Христе, об ангелах». Да, Нюрочка это знала. Часто зимними вечерами мама садилась за машинку шить. Миша, лежа на деревянном низком топчанчике, специально сделанном для него, расспрашивал маму о небе. Ему хотелось знать, как там живут верующие, которых Господь забрал к себе. Однажды Миша сильно заболел. Лицо его было красным, губы сухими и потрескавшимися. Глаза горели лихорадочным огнем. Тонкие руки, лежавшие поверх ветхого одеяла, были горячими. Мама велела Нюрочке сидеть с братом, давать ему пить и сменять на лбу тряпку, смоченную в воде и уксусе, а сама ушла на работу. Бабушка тоже лежала в постели. Она была совсем слабой. Был ясный зимний день. Нюрочке хотелось пойти покататься с девочками на санках в лагу, но оставить больного брата и бабушку она не могла. Миша засыпал, потом просыпался, звал Нюрочку. К вечеру температура у Миши спала, и, казалось, ему стало лучше. Вернулась с работы мама. «Миш, сынок, ты уже выздоравливаешь, слава Богу!» — обрадовалась она, кладя руку ему на лоб. А потом обратилась к Нюрочке. «Ну как вы тут? Устала, доченька?» Нюрочка рассказала, как прошел день, и спросила. «Мама, скажи, а почему наш Миша такой несчастный? Мало того, что у него горб, над ним ребята смеются и издеваются. Вот еще и так тяжело заболел. Его, наверное, Бог не любит. Только я не понимаю, за что? Он ведь у нас такой добрый, хороший». Мама взглянула на нее задумчиво и тихо, печально сказала. «Давай с тобой об этом поговорим. Мне нужно выполнить срочный заказ. Я буду шить и могу с тобой говорить». После скромного ужина и молитвы Нюрочка взобралась на печку, а мама, открыв швейную машинку, села за шитье. Ее машинка находилась рядом с Мишиным топчанчиком. Мама настроила керосиновую лампу и принялась за работу. Нюрочка, свесив голову с печки, наблюдала, как из-под лапки швейной машинки вытекает ткань, как ровно ложится строчка. Мама шила платье. Она была хорошей швеей, или, как говорила бабушка, модисткой. Многие женщины давали маме заказы. Она шила красивые вещи, только для других. А себе и детям по необходимости перешивала из старого. Не на что было покупать материал. Мама шила и вела неторопливую беседу с Нюрочкой. Ее речь была полна спокойствием и уверенностью. «Нет, доченька, я с тобой не согласна, что Бог не любит Мишу. Наоборот, Он его очень-очень любит. Бог дал нашему Мише доброе сердечко. Несмотря на свой физический недуг, он всем доволен, никогда не обижается, улыбается, как ангелок. Нам с тобой есть чему поучиться у него. А какой он умный! В его возрасте дети того не знают, что знает он, и откуда это у него». Миша, казалось, спал. Было уже позднее время. Вдруг он открыл глаза и сказал: «Мама, посмотри, там!» Он указал своей худенькой рукой на дверь. «Там два дяди стоят, такие белые, и на меня смотрят». «Сынок, никого нет. Ложись,
1: Спи спокойно,
0: ответила мама, не отрываясь от шитья. Сердце Нюрочки забилось от какого-то предчувствия. Она со страхом повернула голову к двери, но никого не увидела.
1: «Нет, мама, там дяди стоят! Мне кажется, они им хотят меня забрать!»
0: Тихим, но настойчивым голосом проговорил Миша.
1: «Ложись

0: Все начало расплываться, становиться непонятным, и она погрузилась в царство сновидений. Проснулась Нюрочка от ласковых прикосновений маминых рук.
1: «Доченька, проснись, уже пора вставать».
0: Нюрочка с трудом раскрыла веки, глядя непонимающим взглядом на маму. В маленькое оконце проникал тусклый свет. Значит, уже утро. На маминых глазах блестели слезы.
1: «Миша умер», — тихо и грустно сказала она. «Во сне умер».
0: Нюрочка окончательно проснулась от этих слов.
1: «Так это вчера он видел ангелов», — догадалась она. «Они приходили, чтобы забрать его с собой, к Иисусу. Миша так любил небо».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать 10 главу, в которой ангел рассказывает Даниилу о будущем, ожидающем народа земли. В 14 стихе этой главы ангел говорит пророку: «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». И в этих незамысловатых словах таится ключ к пониманию всех оставшихся стихов книги Даниила. Ангел утверждает, что видение Даниила относится к его народу, а значит, это

пророчество явно относится к Израилю, и нельзя истолковывать его как-то иначе. Во-вторых, ангел указывает, что события из видения произойдут в последние времена, то есть речь идет о 70-й седьмине, о времени великой скорби. В-третьих, видение относится к отдаленным дням, и прежде чем сбудется это видение, должно пройти много времени. Мы рассмотрим две стороны этого видения. Историческую, которая была пророческой на тот момент, но сейчас уже исполнилась, и, собственно, пророчество, которое еще не сбылось. Я прочту вам конец 10 главы книги Даниила, стихи с 15 по 21. «Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне этот человеческий облик и укрепил меня и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Видение произвело на Даниила сильнейшее впечатление. Когда мне кто-нибудь говорит, что он видел ангела, но при этом человек совсем не взволнован, я не верю такому человеку. Но Даниилу я верю. Когда Даниил увидел ангела, это потрясло его до глубины души. Ангел говорит, что придет еще один представитель сатаны, который будет властвовать в Греции. И тот самый ангел, который, беседуя сейчас с Даниилом, вступит с ним в бой. Кроме того, ангел обещает поведать Даниилу истинное слово Божье, а значит, Даниил не услышит и не увидит ничего такого, что противоречило бы слову Божьему. На этом 10 глава завершается, и сейчас мы обратимся к следующей, 11 главе, которую можно рассматривать как продолжение 10, поскольку в ней описывается то же самое видение. 11 глава очень важна, потому что в ней уточняются кое-какие детали, относящиеся к 70 седьминам, то есть пророчеству из 9 главы. Из нее мы также узнаем новые подробности о четырех царствах, которые символизировал истукан, сделанный из нескольких видов металлов, и четыре зверя. 11 глава настолько важна, что сатана даже пытался помешать ангелу открыть эти истины Даниилу. Но Даниил, несмотря на все ухищрения сатаны, получает Божье пророчество, касающееся Персии и Греции, государств, история которых тесно связана с историей Израиля. 11 глава важна также тем, что заполняет пробел между Ветхим и Новым Заветами и рассказывает о событиях межзаветного периода. А потому мы не правы, когда говорим, что канонические книги Писания ничего не сообщают нам о периоде между Ветхим и Новым Заветами. 11 глава Даниила повествует, в частности, о жестокостях наступающей эпохи, в течение которой Сирия и Египет развяжут войну друг с другом, а Палестина много пострадает из-за того, что армии воюющих стран будут постоянно проходить через ее территорию.
В период между двумя заветами возвысился Антиох Эпифан, который стал прообразом будущего Антихриста. Это был монарх из рода Селевкидов, и мы поговорим о нем, когда будем изучать эту главу. Антиох Эпифан был гонителем иудеев, причем гораздо худшим, чем любой фараон или даже Гитлер. Его называют Нероном иудейской истории. Он также прославился как осквернитель Иерусалимского храма. 11 глава книги Даниила делится на исторические и пророческие разделы. Она представляет собой достаточно сложное пророчество, и ее содержание гораздо глубже, чем то, которое хотелось бы обнаружить в ней многим верующим. Обычно людям нравится читать 11 главу, потому что она выглядит сенсационной. Но немногие пытаются понять ее истинное значение. И мы на наших беседах постараемся раскрыть ее более глубокое содержание, отказавшись от всякой погони за сенсациями. Пророчеством этой главы заполняется исторический пробел, приходящийся на время борьбы между Медийско-Персидским царством и Грецией, между Азией и Европой. В этот период господство над миром перешло от одного континента к другому, от востока к западу. Однако не следует забывать, что пророчество, полученное Даниилом, относится в первую очередь к израильскому народу, и сложившаяся ситуация рассматривается в первую очередь применительно к Израилю, оказавшемуся между двух воюющих сторон. Итак, приступаем к чтению 11 главы. Послушайте первый стих. «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением». Эти слова говорит ангел, и они являются продолжением его речи из 10 главы. Наверное, этот ангел Гавриил, но его имя здесь не приводится. Ангел упоминает о времени правления Дария, при котором Даниил был брошен в львиный ров. Дарий хотел спасти Даниила, но не смог, поскольку попался в ловушку собственного указа. В 6 главе Даниила, стих 16, цитируются слова самого Дария, обращенные к Даниилу. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Ангел говорит, что он с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. То есть он поддерживал Дария и укреплял в нем веру. Ангел также утешал Даниила и помогал ему, а Даниил, как вы помните, из 6 главы стих 22 сказал, «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Читаем 2 стих. «Теперь возвещу тебе истину». Вот еще 3 царя восстанут в Персии, потом 4-й превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. Начиная с этого стиха и до стиха 34-го, мы встречаем в Библии прекраснейший пример истории, написанной заранее. Во многом из-за этой главы либеральные критики утверждают, что книга Даниила написана в более поздний период. Они не верят, что Даниил знал историю наперед и сообщил о событиях до того, как они произошли. Поскольку пророчества здесь очень ясны и конкретны, а кроме того, они в точности исполнились. Лично мне кажется, что либеральные критики вообще недостойны названия либералов. Это самые узколобые люди, которые мне известны. Хотя сами они почему-то все время говорят о широте своих взглядов и о том, что у них нет узкого и догматического представления о Писании. Позвольте мне привести вам пример. Один из критиков Писания сказал мне как-то раз, «Доктор Маги, я иногда слушаю ваши передачи». Он говорил это таким снисходительным тоном, словно я должен был быть очень польщен,
Потом он продолжал. «Я вижу, вы верите в пророчества. Но о какой достоверности пророчеств может идти речь, если вы в своих рассуждениях опираетесь на книгу Даниила?» Тогда я спросил его, «А на каком основании вы считаете книгу Даниила, написанной в более поздний период?» «Это очень просто», — сказал он. «Если все указанное у Даниила было написано до соответствующих событий, то это чудо. Но мы знаем, что чудес не бывает, а значит, книга Даниила была написана позже». Друзья мои, разве это не узколобое отношение к Писанию? 11 глава — самый прекрасный пример точного пророчества. И консервативно настроенные ученые согласны с тем, что книга Даниила была написана до того, как произошли перечисленные в 11 главе события. Ангел, который дает эту информацию Даниилу, знает, что пророк не доживет до исполнения пророчеств. Но, очевидно, пророчества эти были записаны для ободрения и утешения народа Божьего в тяжелые времена. А кроме того, они свидетельствуют будущим поколениям о том, что Бог знает все с самого начала. Ангел сказал пророку, что после Кира Персии будут править 4 великих царя. И сегодня мы знаем их имена. Камбис, 529 год до Рождества Христова. Псевдосмерт, 522 год до Рождества Христова. Дарий, Гестасп, 521 год до Рождества Христова. И Ксеркс, который вторгся в Грецию в 480 году. Ксеркс потерпел поражение, после чего Медийско-Персидская империя так и не восстановила своего господства над миром. Ксеркс был очень богат, как и предсказывается в этом пророчестве. На мой взгляд, именно об этом царе говорится в книге Исфирь, только там он называется Артаксеркс. Читаем 11 главу далее, послушайте стихи 3 и 4. «И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал. Ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». Царь могущественный — это Александр Великий, который пришел к власти над Греко-Македонской империей в 335 году до Рождества Христова. Он покорил Персию и завладел всем миром. Александр Македонский был величайшим стратегом в мировой истории. Но он умер от злоупотребления алкоголем в 323 году до Рождества Христова. Его громадное царство было поделено на 4 области его генералами. Кассандр взял себе Македонию, Лисимах — Малую Азию, современную Турцию, Селевк — Никатор взял Сирию и Средний Восток, а Птолемей взял себе Египет. Эти цари воевали друг с другом. А потом, когда Рим стал вторгаться в восточные земли, все они утратили свои царства. Пророчество продолжается в стихах 5 и 6. «И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его». Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденный ей, и помогавшие ей в те времена». Понятно, что южный царь будет править землей на юге. Но на юге от чего? В Библии центром земли считается Палестина.
А потому южный царь — это не царь из Лос-Анджелеса, Чикаго или Нью-Йорка. Это царь земли, находящийся к югу от Израиля, то есть Египта. Значит, южный царь принадлежит к династии Птолемеев, а северный царь — это царь из династии Селевкидов. Хотя историки не соглашаются по поводу некоторых незначительных деталей, отдельные моменты этого пророчества в точности отражают придворные интриги того периода. Для того, чтобы заключить союз между двумя враждующими семьями, Птолемей Филадельф, царь Египта, отдал свою дочь Веренику за Антиоха Теоса, царя Сирии. Антиох был уже женат на Лаодикии, но развелся с ней. А 2 года спустя Птолемей Филадельф умер. Тогда Антиох отослал Веренику с ее сыном и вернул себе первую жену Лаодикию, которая, в свою очередь, отравила Антиоха Теоса и велела убить Веренику и ее сына. Затем Лаодикия посадила на трон своего сына, Селевка Каллиника. И обо всем этом говорится в пророчестве Даниила. А вот что рассказывают стихи с 7 по 9 о дальнейших событиях. «Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного, и будет действовать в них и усилится, даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их серебряными и золотыми увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю». Отраслью здесь называется Птолемей Эвергет, брат Вереники, который захватил Сирию и овладел укреплениями Антиоха. Он вернулся в Египет с военной добычей. 40 тысячами золотых монет, 40 тысячами серебряных и 2500 идолов. Это пророчество Даниила исполнилось буквально. А теперь послушайте стихи с 10 по 13. «Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укреплений его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством». Египет и Сирия постоянно воевали между собой. Мы не станем вдаваться в подробности, но в это время Израиль постоянно делал неправильный выбор и постоянно подвергался нашествиям то одной воинственной державы, то другой. В то время погибло множество иудеев. Обратите также внимание на стихи с 14 по 16. «В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его, не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его». И никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Здесь сказано «и на славной земле поставит стан свой». Теперь мы знаем, зачем Даниилу были даны все эти сведения. Они касаются славной земли, которую Бог дал Аврааму и его потомкам, то есть Израилю. В этих стихах предсказывается победа Антиоха Великого над Египтом. Эта победа решила исход войны,
Но Израиль действительно сильно пострадал в то время. Я пропущу здесь исторические подробности. Если они вам интересны, вы можете взять библейскую энциклопедию и прочитать о светской истории, относящейся к тому периоду. Для нас же с вами в первую очередь важно то, что пророчество Даниила, охватывающее период в 125 лет, в точности исполнилось. И в заключение нашей сегодняшней беседы давайте прочитаем стихи с 17 по 20. «И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того». Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. Здесь дается характеристика периода со 198 по 195 год до Рождества Христова, во время которого Антиох Великий заключил договор с Египтом и отдал свою дочь Клеопатру в жены Птолемею Эпифану. Когда ангел говорит «потом обратит лицо свое к островам», он имеет в виду Грецию с ее островами. Антиох Великий атаковал не только Птолемея на юге, но и Лисимаха на западе. Некий вождь — это Рим, который начинает возвышаться на западе и понемногу двигаться на восток. Сирийцы платили римлянам дань, и римляне, вероятно, были самыми лучшими сборщиками податей в мире. Рим превратился в великую империю во многом благодаря средствам, полученным в результате обложения данью покоренных народов. Об этом периоде можно рассказать очень многое, но я предлагаю вам ознакомиться с ним самостоятельно. А теперь наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.